0: Капитан Фран.
1: Сменил вам скал, как он вырвал. Вы смогли пьет, тебе он фел, сэра, вау, гал, ваш перейл стаун. Вам я милу фил, сэклау.
2: Hey, back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on and finish.